0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: 16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

наш президент умрет, и мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи, и вновь седлают.